самых глубоких недрах плодятся демоны. В Дуате обитает богиня-чудовище Амат, пожиравшая сердца грешников и огромный змей.

Здесь обитает множество зверей и чудовищ. А в самых глубоких недрах плодятся демоны. В Дуате обитает богиня-чудовище Аммат, пожиравшая сердца грешников, и огромный змей Апофис, выпивающий воды подземного Нила.